0: Ви слушаєте «Ехо Лейпциг» на Радіо Блау. Радіо Блау – це свободне общественне радіо, що значить, що тут кожен і кожен можуть стати радіоведучими, независимо від вашого предыдущого опыта. Якщо ви хочете узнати нас більше, просто заходите к нам в гості на нашу, в нашій студії Радіо Блау на вулиці Паул Грунер, номер 62. Ви також можете знайти нас в інтернеті під radioblau.de, в соцсетях, например, в Инсте, если вы просто напишите «Эхо Лейпциг», пишите нам, мы очень рады отзывам, комментариям и, конечно, новым желающим поделиться с нами вашими языками, вашими знаниями. А теперь мы услышим новости на грузинском от нашего редактора Алика.
1: Шалом, шидобис, откуда успен «Радио Блау Лейпциг». Саксония Анхальчи, Сахемцибу Арчевнеби, Ориата Звоздаевсис Лис, Экс Сектемберс, Квирас Гая Мартеба. Амжаминдели, Камокит Фебис, Танахмат, АФД, Эртадерти Партия, Ромесас, Нишнилованы, Упетерцова, Акс, Ормосы, Процедзе, Мети, Мачонеблит, АФД, Расистури, Ультра, Мемарзуене Партия, Касул Квирас, Полициям Тели, Фернис масштабит рейдеби чаатара импиребзе ромлепсас брали эдебат арт гемайн шаптис згубши уканонот куткниле баши. Зуд дойче цайтунгис цнобит эс Мойцовс айбдис ор сахемцибо парламентис кандидас Саксония Ахалтитан. Самис листин агзавамде конституциис тацвис описис монацемит Арт Гемайн Шапти, Германияши, Элазе Диди, Неонацистури, Организация Иго. Азавис, Мюхедават, Зогерти, Цеври, Лав, Активурия. Америкули Тадазис, Кампания, Ковенант, Лайпцигши, Тосани, Ракетепс, Цармоебис, Объектис, Какснас, Гегмас. Ковенант Арис, Америкис, Тавдазис, стартапи, ромлиц, филиалиц, франкфуртши мдебареобс. Компания ворис листин даарзада майсидан Германиис Бундестагис лоббистур реэшия регистрирэбули. Касул квирас полициям тели квернис масштабит рейдеби чаатара импиребзе ромлепсас брали эдебат арт гемайн шаптис жгубтан уканону куфтнилобаши. Компания снобилия сашуалу радиусис ракетебис химнис шемусаебит, ромлис цармоебис нишнеловнат табал пасад игегмебат, видре гавси пртосани ракетеби. Арсебос минишнебеби ром Лейпцигис аэропорта нахлос ахали сазарбу объекти ориата зоздашвили слиствис ашендеба, маграм таматебети деталеби уснобия. Шамундис вируси, ромелис пирвелат, рамзенме квирис цин, самкрет Германияши, Швейцариеса да агмоставлет сабрангеши агмуачинес, ахла Саксонияшис агмуачинес. Вируси Форгландис регионши, Нагиридан, Трохаши Саксонис, Сахемцибо Сагамодзеба институтма агмуачина. Саксонис гарда вируси укве агмуачинес Бавариаши, Баден, Вютембергши, Эссенши, Райланд, Цавсада Зорланчи. Шамудис вируси Ахали Патагония. Рдзис Црохепши Циритада Симптомия. Рдзис Цармоебис Нишнлован Шемциреба да Сицхе. Бев Нахерши Асеве Влиндеба Диарея да Ан Респиратуры Симптомеби. Вируси Когоебит Кададис. Иис Цалиан Срапат Вцердеба Чогепши да Чогепс Шорис. Амитон чокши рамдениме црохеби ховелтвис зяндеба. Амжаминдери аминдис пиробеби, рбили температура, магали тенианоба, хэц уцхопс, срапс, кавцирэбас. Цховелеби ори сами квири шемдек камо жамтэлдебиян. Вакцина чер ар арсебопс. Шабас худ сектемберс 15 საათიდან 19 საათამდე ლენე ვოინგ პარკში გამართება ლაიფციგის სტოლბილთა დახმარების საფულის ფესტივალი. მიუსტრასის ჯგუფის მსგავსი ჯგუფები იქ იქნებიან სტენდებითა და აქტივებით. ფესტივალი გამართება ობილ სატრანსფორმატორო სადგურზე აილენბურგენ შტრასეს 13-ის მახლობლად. ჩვენ ეხო ლაიფციგ ასევე იქ იქნები 16 საათიდან 18 საათამდე. ჩვენი რადიო წურულობით და ვაჩვენებ რადიო მაუღწელობის რამდენიმე ძირითადა ტექნიკას. ვესტუმრეთ. ასევე შაბათს 5 სექტემბერს საღამოს 7 საათ 30 წუთზე გევანდჰაუსში იმპროვიზაციური ორკესტრის თანხმობით გამართება კონცერტი ფრაი ეროიკ პროგრამაში შედის. ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი სიმფონია 3 რეკომპოზიცია დასწრება თავისუფალია.

0: мелкую соломку, кочан капусты. Если есть больше, то можно и второй, и третий кочан капусты. Морковь тонко-тонко-тонко трем на крупной терке. Все вместе идет в ведро или таз. Лучше в ведро, чтобы больше влезло. В некоторых семьях есть большие кастрюли для этого на 50 литров. Солим. А потом чмякаем все это руками. Инструкция по чмяканию. В правую и левую руку одновременно набираешь горсть капусты и сжимаешь ее в кулак. Перебираешь, перемешиваешь капусту в ведре и повторяешь все это. Чмякаешь и повторяешь. Когда надоест, или сил не хватит, или руки устанут, мама зовет папу. Мама зовет папу, крича на всю квартиру его имя. Моего папу зовут Александр. Мама кричит: «Саша, иди мять капусту». Папа садится на табуретку перед ведром и чмякает капусту. У папы сильные жилистые руки, потому что он родился в деревне и вырос в деревянном доме. Носил каждый день воду из колодца и колол дрова на зиму. Там, в этом доме, он был дома. Мы квасим капусту на всю зиму, а потом прячем 3-литровые банки в шкаф, чтобы зимой доставать одну за другой. There in diaspora we felt at home. There we were doing our stockings.
1: Ja.
0: So einfach ist das. So einfach ist das. Und
2: ja.
0: Ja, bitte. Kann ich meinen Brustkorb nach vorne schieben und kurz meine Arme hochhalten und runterfallen lassen, weil alles, was die Lungen, die sind hier, die sind im Rücken, die sind hier überall und die Lungen brauchen Platz, wenn wir sprechen wollen. Und
2: alle den Text.
0: Der ist da. На этом все. Мы почти пришли к концу нашей передачи. We are almost at the end of our show of today. Thank you very much for listening to us. It was Echo Leipzig on Radio Blau. Всем спасибо. Dankeschön an alle, die uns zugehört haben. Und wir hören uns und sehen uns am kommenden Samstag im Lene-Vogt-Park und direkt danach im Anschluss um 19 Uhr hier auf Radio Blau mit der Live-Übertragung aus dem Park und vom Workshop. Vielen Dank an alle. Habt's gut.